Что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что